0: Реклама на казахском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ Банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбыла Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101, 30Б, улица Литейная, 44, улица Коктал, 28, улица Герцена, 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сетта Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сетта Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.
4: Здравствуйте. Казахстанские аграрии готовятся к зиме, подходят к завершению кампании по заготовке кормов. По данным акиматов областей, сельхозтоваропроизводители уже подготовили более 40 миллионов тонн кормов всех видов. Например, в Костанае собрано более 1 миллиона тонн сена, что полностью покрывает годовую потребность. Средняя цена сена в области составляет 22 100 тенге за тонну. Работа по заготовке кормов ведется в 16 районах и 4 городах области, сообщает Казинформ. Пакистанские фермеры недовольны низкой ценой на хлопок. Они заявили, что нынешняя закупочная цена на хлопок не покрывает их затраты и потребовали ее повысить. Фермеры отмечают, что эта проблема возникла не вчера и не сегодня. Она поднимается уже много лет. В этом году хлопок они сдают по 200-220 тенге за килограмм. Это не покрывает наших затрат. Хотелось бы, чтобы цена была хотя бы в 300 тенге, говорят фермеры. Для обсуждения проблемных вопросов в аппарате акимата Жетысайского района прошло выездное совещание. Его провел замакима Туркестанского области Нурбол Туражбеков. По итогам переговоров требования фермеров были учтены. Цена 1 килограмма хлопка установлена в размере 230 тенге. В зависимости от конъюнктуры рынка эта цена еще может вырасти. Доходы предпринимателей, работающих по специальному налоговому режиму на основе упрощенной декларации, по итогам первого полугодия превысило 9 триллионов тенге. Одновременно выросло и число наемных работников. По данным Минфина, положительная динамика отмечена и в сфере занятости. Количество наемных работников увеличилось до 509 тысяч человек. Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации могут применять индивидуальные предприниматели и юридические лица, отвечающие требованиям налогового кодекса с годовым доходом до 600 тысяч МРП. Предприниматели на этом режиме также не платят социальный налог и НДС, за исключением НДС на импортируемые товары и НДС за нерезидента. Ясмина Токсамбаева, казахстанская легкоатлетка, которую лишили золотой медали азиатских игр, накануне вернулась в Алматы. На встрече с журналистами она рассказала о пережитом после аннулирования ее результата и планах на будущее. Напомним, Токсамбаева первой пришла к финишу в марафонской спортивной ходьбе среди женщин. Однако позднее ее результат был аннулирован из-за того, что обувь спортсменки не соответствовала утвержденному для соревнований списку. Ясмина поблагодарила всех, кто поддержал ее в этот непростой момент. Впереди у меня еще вся спортивная карьера. В следующем году я буду бороться за медаль чемпионата мира, заявила спортсменка. Спортсменов торжественно встретили в международном аэропорту представители акимата и спортивных федераций, родные и друзья. Среди вернувшихся серебряные призеры азиатских игр по тяжелой атлетике, серебряные призеры по легкой атлетике, а также бронзовый призер по курашу Аделет Ахмедгали. Тем временем наши спортсмены продолжают борьбу за медали Азиады. Казахстанка Рита Бакишева завоевала бронзовую медаль по виртуальному тхэквондо. Этот вид спорта впервые представлен в программе азиатских игр. Участники соревнуются с использованием VR-технологий, а их движения фиксируются специальными датчиками и переносятся в виртуальное пространство. При этом непосредственно физического контакта между соперниками нет. Еще одну бронзовую медаль в копилку нашей сборной завоевал Дамир Токтаров по спортивному скалолазанию, а Зейнеп Баянова вышла в четвертьфинал по женской борьбе в весовой категории до 50 килограмм. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 442 тенге 26 тиен, евро 500 тенге 62 тиен, а российский рубль 5 тенге 31 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане дождь, 17 градусов. В Алматы также ожидается дождь, плюс 20. В Уральске, Костанае 12, в Актобе, Петропавловске 14, в Караганде 16, в Актау, Атыраужи, Казгане, Кокшетау, Павлодаре, Семейском, Нагорске 19, в Ладогургане, Таразе, Кунаеве 21, в Туркестане, Шымкенте и в Казларде 23 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Лет истории.
5: 10 лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. 10 лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards. Новый этап казахстанских медиа.

0: хочу напомнить, что только в Казахстане женщина после рождения ребенка имеет право уйти в декретный отпуск сроком до 3 лет. При этом сохраняются финансовые выплаты, предусмотренные социальные льготы и, самое главное, рабочее место. Государство обязано обеспечить молодой матери возможность вернуться как минимум на прежнее место работы. Из выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан».
1: Жолаушының жан серігі. Қазақ радиосы.

0: Это же звучит дико.
1: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.
0: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: Ел Астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сетта Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лотонабор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сетта Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. КНБ заявило о пресечении коррупционной схемы в лесном природном резервате семьи Урманы. Выявлена противоправная деятельность должностных лиц лесного резервата. По данным следствия, фигуранты подозреваются в организации устойчивой схемы по массовой незаконной вырубке древесины и ее сбыту. За денежное вознаграждение ими был обеспечен беспрепятственный доступ к наиболее ликвидным лесным участкам. В ходе обысков изъяты бухгалтерская документация, рукописные записи о распределении лесных кварталов для вырубки, а также иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 366 Уголовного кодекса. В области Улытау пресечена деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу марганцевой руды на территории карьера «Восточная» в городе Каражал. Подозреваемые использовали тяжелую карьерную технику. На территории карьера была оборудована производственная база, где при помощи дробильно-моечного комплекса проводилась переработка добытого сырья. В дальнейшем руда вывозилась за пределы страны с использованием документов. В результате объем реализованной марганцевой руды составил более 4000 кубических метров, а ее стоимость превысила 950 миллионов тенге. Иная информация, как пояснили в ФМ, разглашению не подлежит, проводится расследование. В Казахстане началась вакцинация против гриппа. Для бесплатной вакцинации населения закуплено более 2 миллионов доз вакцины. Это вакцина Гриппол российского производства. Ее штаммовый состав соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на предстоящий эпидемический сезон. Первые 504 тысячи доз уже поступили в страну и поэтапно направляются в регионы. Как подчеркнули в Минздраве, бесплатная вакцинация предусмотрена для групп населения, наиболее уязвимых перед гриппом и его осложнениями. В Астане показали лучшие ИИ-фильмы. Накануне в городе стартовал финал кинофестиваля. Призовой фонд 1 миллион долларов. Из более чем 8 тысяч заявок из 125 стран в финал прошли 25 работ, в том числе 2 из Казахстана, передает закон KZ. По словам одного из организаторов и председателя совета фестиваля Алмаса Жали, особенность этого мероприятия в том, что для Казахстана это первый такой опыт, и это один из первых ИИ-фестивалей в мире. Участвуют крупнейшие мировые студии, работают международные жюри. Алмаз Жали обратил внимание, что искусственный интеллект сегодня дает возможность снимать кино талантливых авторам, у которых раньше для этого просто не было ресурсов. Турихан Сабырхан принес Казахстану золото Азиады по боксу спустя 12 лет. В финальном поединке весовой категории до 70 килограммов он сразился с представителем Иордании Зиядом Ишаишем и одержал уверенную победу единогласным решением судей со счетом 5-0. Это первая золотая медаль команды Казахстана по боксу на этих играх. Кроме того, эта награда стала первым золотом Казахстана в боксе на азиатских играх за последние 12 лет. Последний раз наши боксеры поднимались на высшую ступень пьедестала Азиады аж в 2014 году на играх в Инчхоне. Отметим, что это не первый финал. На сегодня у наших боксеров в 14:30 на ринг поднимется Айбек Уралбай, которому будет оппонировать узбек Жакунгир Зокиров. Дастан Сатпаев снова стал самым дорогим футболистом Казахстана. Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов. 18-летний нападающий лондонского Челси, выступающий на правах аренды за английский Бернли, вновь возглавил список самых дорогих казахстанских футболистов. На фоне успешной адаптации в английском футболе и дебюта в чемпионшипе трансферная стоимость юного форварда подскочила до внушительных 5 миллионов евро. Этот показатель стал абсолютным историческим рекордом для молодых казахстанских игроков. Сатпаев обогнал своего партнера по национальной сборной Максима Самородова, который удерживал лидерство в последние месяцы. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 442 тенге 26 тен, евро 500 тенге 62 тен, российский рубль 5 тенге 31 тен. Теперь о погоде на завтра, 3 октября. По данным Казгидромета, в Астане ожидается дождь. Ночью 9, днем 16 градусов. В Алматы ясно. Ночью 11, днем 24. В Уральске плюс 4, в Актобе 6, в Костанае 9, в Атырау 12, в Актау, Петропавловске 14, в Кокшетау 16, в Караганде, Жезказгане 18, в Павлодаре, Усть-Каменогорске 21, в Семее, Конаеве, Талдыкургане, Казларде 24, в Таразе, Туркестане 26, в Шымкенте 28 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сетта Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сетта Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.
1: Выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Казахстан и Беларусь заключили контракты более чем на 100 миллионов долларов. Они охватывают промышленную кооперацию, поставки автомобилей и агропромышленной продукции. Казахстан поставит Беларуси коммерческую технику на 30 миллионов долларов. Общий экспортный потенциал казахстанских автопроизводителей на белорусском рынке оценивается до 4,5 тысяч машин в год. Договоренности стран достигнуты в рамках официального визита премьер-министра в Минск. 25 миллионов долларов направят на производство мяса в Казахстане. Новый инвестпроект реализует в западно-казахстанской области компания «Кублей». Она вложит деньги в расширение мясопереработки. По данным Минсельхоза, один из крупнейших производителей мясных и рыбных консервов в стране создаст собственную кормовую базу и построит откормочную площадку для крупного рогатого скота. Инвестиции будут направлены не только на развитие животноводства, но и на кормпроизводство, откорм скота и переработку мясного сырья. Поиски пропавшего 3 дня назад в горах Алматы иностранца продолжаются. Спасатели усилили поисково-спасательные работы в районе Талгарского перевала. Мужчина поднялся в составе группы, но далее продолжил маршрут самостоятельно, сославшись, что прогуляется и скоро вернется. 73-летнего гражданина Кореи ищут 130 человек, 3 кинологических расчета, 11 дронов и авиация МЧС. Спасатели обследуют труднодоступные участки гор, ущелья, маршруты в направлении перевалов и вершин. Осматривают акваторию. Акваторию ближайших водоемов. Поиски ведутся круглосуточно. Илон Маск возобновил сотрудничество с администрацией Дональда Трампа. Его назначили одним из руководителей нового проекта Пентагона. Он займется изучением военных конфликтов и разработкой рекомендаций по модернизации армии США. Участники проекта «Меридиан» должны представить Минобороны конкретные предложения в течение 120 дней. Затем решения могут использовать для разработки, испытания и внедрения новых военных технологий. Тем временем компания SpaceX Илона Маска запустила ракету, в которой 130 спутников. Среди них экспериментальный спутник Google, связанный с технологиями искусственного интеллекта. Около миллиона поддельных смартфонов могли продать в Европе с 2017 года под видом новых устройств Samsung. Преступная сеть продавала их через Amazon и другие интернет-площадки. Телефоны собирали в мастерских Дубая и Гонконга. Фальшивые устройства, как считают следователи, собирали из бывших в употреблении комплектующих. Детали приобретали в Азии и арабских странах, после чего их очищали и использовали повторно. Готовые смартфоны упаковывали так, чтобы их было сложно отличить от оригинала. Одним из центров предполагаемой схемы стал склад в немецком Крефельде. Там обнаружено 1000 смартфонов, которые предположительно подготовили к продаже как новые. С 2017 года сеть могла получить от продажи поддельных телефонов не менее 300 миллионов евро. По данным расследования, использовались подставные компании и фиктивные трансграничные поставки. К новостям Азиады. Бронзу в джиу-джитсу завоевал Силхан Булатбек. В схватке за эту медаль он встретился с соотечественником Адланом Мадаевым. Булатбек одержал победу со счетом 2-0. Также бронзовыми призерами азиатских игр стали в парном разряде Анна Данилина и Юлия Путинцева. В полуфинале казахстанский дуэт выступил против китайской пары. Матч завершился победой соперниц в 2 сетах. Еще одну бронзу принесла нам дзюдоистка Екатерина Токарева. Выиграла спортсменку из Ирана. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 442 тенге 26 тин, евро 562, российский рубль 5 тенге 31 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане ожидается дождь, ночью 9, днем 16 градусов. Алматы ясно, ночью 11, днем 24. В Уральске плюс 4, в Актюбе 6, в Кустанае 9, в Атырау 12, в Актау Петропавловске 14, в Кокшетау 16, в Караганде Жасказгане 18, в Павлодаре Усть-Каменогорске 21, в Семее Кунаеве Талдыкорган Кызылорде 24, в Таразе Туркестане 26, а в Шымкенте 28 градусов. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
4: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.
5: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
7: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: әндер фестивалінде қола жүлдеге ие болды. Әмен Қайдаров қазақ халқының тұрмысын, салт-дәстүрін анимациялық фильмдерінде көрсетіп, келбетін мәңгілік мұра етіп қалдырған. Автор өз халқының болмысын бойына сіңіріп өскендіктен фильмдерінен айрықша атмосфера сезіледі. Әмен Қайдаров өз туындыларында ұлттық рух пен болмысты көрсету арқылы жас өрендерге орасан зор тәрбие беріп келеді. Хабарды дайындаған Зейін Шанжархан, әуенмен әрлеген Анар Рахметуллағызы. Аман, сау болыңыздар.
1: Поддержка людей с инвалидностью – это не просто проявление благотворительности, а важная социальная задача, направленная на обеспечение равных прав каждого гражданина и достойного уровня жизни. В Казахстане поддержка людей с особыми потребностями осуществляется посредством государственных пособий, медико-социальной реабилитации, инклюзивного образования и создания безбарьерной среды. Главная цель – обеспечить им равные возможности для полноценного участия в жизни общества, трудовой деятельности и реализации своего потенциала. Только там, где есть милосердие и взаимная поддержка, возможно построить справедливое общество.
2: Тарихы терең Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа, помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Шарнама. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Савли Лаик. Здравствуйте. В Казагорском районе Туркестанской области устраняют последствия потопа. После ливня затопило несколько сел. К счастью, никто не пострадал. Разрушений тоже нет. Подтопленные участки приводят в порядок более 200 человек и спецтехникам. Министр по чрезвычайным ситуациям проверил промышленную безопасность фосфорного завода в Таразе, а также его готовность к возможным внештатным ситуациям. Предприятие относится к первому классу опасности. Во время обхода внимание уделили и состоянию оборудования, соблюдению технологических режимов и мерам, которые помогают своевременно выявлять производственные риски. Массовые протесты французских школьников перекинулись на соседнюю Бельгию. В Льеже сотни учеников заблокировали входы в учебные заведения. Они протестуют против реформ в сфере образования, требуют уменьшить количество учеников в классах, решить проблему нехватки учителей и наладить прямой диалог между властями, школьниками и родителями. 6 лицеистов задержаны во Франции. Протесты молодежи продолжаются и охватывают все больше вузов. За последние сутки частичная или полная блокада затронула 356 учебных заведений. 83 сотрудника силовых структур получили ранения, сообщается о задержании свыше 600 участников акции. 12-е золото Азиады выиграл тайквондист Тамерлан Тлиулес. Он стал первым казахстанским тайквондистом, завоевавшим золотую медаль Азиады. Также золото Казахстану принес Айбек Уралбай. В финале на азиатских играх он встретился с представителем Узбекистана. Отмечу, это вторая золотая медаль в боксе на Азиаде в Японии. Наша Рената Султанова снова принесла победу. Она завоевала вторую медаль на играх. Напомню, велогонщица взяла для Казахстана первое золото на Азиаде. Сегодня спортсменка взяла серебро в дисциплине «Омниум» по итогам 4 этапов. Также у нас бронза в вольной борьбе. Начинку Улар победил в схватке с борцом из КНДР. И Батырхан Толюгали стал бронзовым призером в тэквондо. В медальном зачете мы пока на 9 месте. Астанахаб заключил 4 соглашения на Digital Bridge. Это сотрудничество в сфере инноваций, цифровых технологий, искусственного интеллекта и венчурного финансирования. Документы предусматривают поддержку технологических стартапов, привлечение инвестиций, развитие международных связей и обмен опытом в сфере инноваций. Казахстан вошел в книгу рекордов Гиннесса по количеству участников хакатона в сфере агентного искусственного интеллекта. Масштабный турнир «Хак Алем AI» прошел в Астане. Он побил предыдущие мировые достижения в Индии. Этот турнир собрал 2400-500 участников из 21 страны и более 120 университетов. За время соревнований обработано 4,5 терабайта данных, а для связи проложено свыше 75 километров сетевых кабелей. Официальная судья Гиннесса отметила участие технологических компаний, включая OpenAI, NVIDIA и Palo Alto Networks. Бамбуковая роща появится в Алматы. Японский сад создадут в Бастандыкском районе уже в новом году. Еще в 2027-м на пересечении Сатпаева и Байзакова построят всесезонный молодежный хаб в подмостовом пространстве. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 447 тенге 73 тиена, евро 562, российский рубль 5 тенге 31 тиен. О погоде. По данным Казгидромета, завтра в Астане ожидается дождь, ночью 9, днем 16 градусов, в Алматы ясно, ночью 11, днем 24. В Уральске 4 градуса, в Актюбе 6, в Кустанае 9, в Атырау 12, в Актау, Петропавловске 14, в Кокшетау 16, в Караганде же с Казганем 18, в Павлодаре, Усть-Каменогорске 21, в Семи и Кунаеве, Талдыкорган и Кызылорде 24, в Таразе, Туркестане 26, а в Шымкенте 28 градусов. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.

Реклама на Казанском радио. Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбула-Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101, 30Б, улица Литейная, 44, улица Коктал, 28, улица Герцена, 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражира 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.